0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покой. Нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Позаботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только грусть.

часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года

Пишу спасибо я годам, и никому их не отдам, мои года.

0: Адис. Самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: 6 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: чат.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Вовкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: «Биокилл». Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните! «Биокилл».
6: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
5: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте «Акваторию». Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дима, я звоню из Волгограда. Я хочу передать привет моей любимой тете Наташе и поставить ей песню группы «5 утра». Спасибо, Радио «Дача». Белые

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: было купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я звоню из города Зеленограда. Передаю привет своей семье, детям Таисии, Кириллу и маме Антонине. Ставлю для всех 7 роз, черная смородина. Спасибо, Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенова.

певица Максим на радио «Дача». Никому не отдадим доброе утро. Оно создано исключительно для нас и нашего настроения. Всех приветствую и говорю стране «Просыпайся, уже солнце встало». В студии Иван Никитин. По-дружески обнимаю каждого слушателя радиодачи. Безусловно, хочется надеяться на хорошую погоду в течение всего дня, поэтому давайте о ней вот прямо сейчас, в этот момент и поговорим.

0: 21 июня, воскресенье, день летнего солнцестояния, располагает к подведению промежуточных итогов. Раки, весы и козероги смогут точнее, яснее увидеть направление, в котором хотят двигаться дальше. Это хороший момент для планирования и постановки новых целей. Овны, близнецы и львы будут настроены оптимистично и энергично. Возможны неожиданные идеи, которые захочется реализовать немедленно. Однако звезды советуют сначала оценить свои ресурсы. Тельцы, скорпионы и рыбы почувствуют потребность в спокойствии и эмоциональной стабильности. День хорошо подходит для общения с близкими людьми и восстановления внутреннего баланса. Девы, стрельцы и водолеи могут неожиданно взглянуть на привычную ситуацию под новым углом. Иногда одного разговора достаточно, чтобы понять, куда двигаться дальше.
1: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

Калибри и Мавик на радио «Дача». Говорят, если сны снятся, значит, мы еще растем, значит, мы еще немного дети. Сегодня мне приснился сон, будто бы меня с другом проглотил какой-то человек, и мы ждали, пока он чихнет или кашлянет, чтобы мы смогли выбраться наружу. Вот такой вот, друзья, необычный сон. К чему снятся подобные необъяснимые моменты, я, честно говоря, не знаю. Но проснулся с забавным ощущением приключения и детского веселья. Вот так-то. Далее музыкальной историей поделится с нами Сергей Пенкин. А еще послушаем хит Вячеслава Малежика. Друзья, оставайтесь с нами. Все только начинается. Утро.

0: Группа Ума Турман на радио «Дача». Ой, ну неправда. Отвечаю, как могу. Звоните, когда вам угодно. Только не в тот момент, когда я говорю в микрофон. Уверен, хороший повод передать привет родным всегда найдется. Поэтому телефон в нашей московской студии 8495-995-2555 всегда работает для вас. Ну а пока вы вспоминаете, кому заказать песню в подарок, послушаем хит Таисии Повалий. Ну и, конечно же, впереди рубрика «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Петр Рындин. Я звоню из города Магнитогорска. Хочу передать привет Ане, Мите, жене своей Алине. Желаю всем хорошего настроения. И поставьте песню «Анжелика Агурбаш. Я буду жить для тебя». Спасибо, радио «Удача».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Часов утра. Вы слушаете радио «Дача», а меня зовут мистер Кредо.

Полина Гагарина на радио «Дача». Ну, просто зажигает. Я тоже думаю, что пора отпустить вчерашний день, каким бы хорошим он ни был. Наступил новый, а значит, начнем творить, строить и искать новое. Ну все, отпустили. Например, сегодня я приготовил совершенно новый для себя завтрак – омлет со трубями, друзья. И знаете ли, оказалось очень даже вкусно. Надо повторить как-нибудь. Так что шагаем и не грустим. Впереди на радиодаче хит Филиппа Киркорова, а также поздравим с профессиональным праздником совсем скоро медицинских работников.

0: праздник. Каждый день на радио «Дача».
1: Медицинского работника. 21 июня чествуем тех, кто спасает жизни и возвращает людям надежду. За каждым нашим выздоровлением ваш профессионализм. Бессонные ночи и твердая рука. Пусть усталость отступает, а благодарность пациентов дает силы двигаться дальше. Желаем здоровья и бесконечной энергии.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

на радио «Дача». Желаю, чтобы дома все было на своих местах, а на даче все получалось так, как вы хотите. Да, друзья, понимаю, на даче дел столько, что жителям ни одной квартиры и не снилось. Либо ты любишь загородную жизнь, либо у тебя просто нет дачи, да. Например, как ухаживать за любимым газоном, как собрать больше овощей и фруктов, какие средства и инструменты используют заядлые дачники и еще множество других вопросов, друзья, без ответов. Поэтому на радио «Дача» есть рубрика «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». А Михаилу можно даже задать свой вопрос в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные, например, в это воскресенье в 17:30 по московскому времени, то есть сегодня вечером. Ну что ж, друзья, дальше возвращаемся к музыке. Совсем скоро послушаем хит группы «Русский размер» в исполнении, в интерпретации, я бы сказал, в ремиксе от Ивана Спелла. Дождитесь.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Группа «Рефлекс» на радио «Дача». Ну что ж, к счастью, сейчас лето, а летом грустить, знаете ли, категорически запрещается. И даже если вдруг нахлынула тоска, делайте радио погромче. Мы уж тут точно не дадим скучать. Друзья, совсем скоро послушаем хит Алены Петровской. Ну и, конечно же, прозвучит традиционно рубрика «Удачный момент». Там мы узнаем, какая любимая песня одного из вас прозвучит для любимого человека. Ну что ж, друзья, я думаю, что настроение стало чуточку получше. Ну а если нет, не забудьте громкость, друзья, повыше.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется «наш лецитин»?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню из города Москвы. Хотел передать привет своей жене Ирине, своим детям и всей своей семье.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для большинства выпускников время ЕГЭ завершилось. На наступающей неделе по всей стране пройдут торжественные вечера, в рамках которых со школы попрощаются тысячи ребят. О подготовке к выпускным поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Этот сезон примечателен тем, что школы покидают последние представители поколения зумеров. Их поведенческие привычки нашли яркое отражение в макроэкономических показателях. Если раньше подготовка к выпускному ассоциировалась с масштабными тратами на пышные торжества, то зумеры исторически относятся сдержанно к шумным вечеринкам и демонстративному потреблению. Так данные финансовой компании Юмани подтверждают. Выпускники заказывают базовую одежду вместо дорогих вечерних туалетов на один вечер. К примеру, спрос на классические мужские костюмы упал на 8%, в то время как онлайн-покупки повседневной одежды выросли на 15%. Кстати, средний чек на костюмы тоже сократился на 3% по сравнению с прошлым годом, до 6700 рублей. Претерпел изменения и женский образ. Средний чек на вечернее платье составил почти 9000 рублей при символическом росте числа покупок на 2%. При этом классические туфли покупали на 4% реже. Напротив, чаще девушки приобретали кроссовки, лоферы и дизайнерскую обувь без каблука. Уникальность подготовки зумеров к выпускным состоит и в том, что в текущем сезоне отмечен феноменальный всплеск интереса к женским аксессуарам и в сфере мужского ухода. И еще о некоторых тенденциях рассказал заместитель коммерческого директора мегамаркета Владислав Щелоков.
2: В преддверии выпускных мы традиционно видим рост спроса сразу в нескольких категориях. В первую очередь идет речь о цветах. Одновременно растет интерес к смартфонам. Многие родители воспринимают окончание школы как повод подарить ребенку новый гаджет. Еще одна востребованная категория – ювелирные изделия. Отдельно стоит отметить набор посуды. Такие подарки часто выбирают для учителей.
1: На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели».

Группа «Ночной патруль» на радио «Дача». Мастера комплиментов. Что тут скажешь? Берем мастер-класс на вооружение и очаровываем любимых. Но, по-моему, главные комплименты сейчас достаются красивым природным видам, которые открываются летом и утром, и вечером, и днем. В общем, в любое время суток. Друзья, всем хорошего отдыха на волнах радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Скоро послушаем хит «Данка», а еще узнаем, какой же хит угодил в рубрику «Тот самый хит сегодня».

Вячеслав Макаров и диджей Димиксер на радио «Дача». Могу сказать, никакой тишины в эфире не будет. Не переживайте, только атмосфера отдыха и душевной музыки. А еще множество интересных подарков как раз к пляжному сезону. Лето, друзья, это время, когда мы, конечно же, чаще всего думаем о поездке на море. Именно поэтому в эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу, просто кучу полезных призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: Леонид Агутин на радиодаче. Ну ладно, погрустили и хватит. Вспоминайте друг друга почаще, друзья. Это можно сделать как в рубрике «Удачный момент», так и в программе «Удачный час» с 12 до часу по московскому времени. В общем, открываю все карты, раздаю все секреты. Ну а если у вас у самих сегодня яркое событие, например, день рождения, то, возможно, именно вас поздравят в ближайшее время. В общем, друзья, будьте с нами, будет хорошо, будет душевно. И самое главное, вспоминайте о друг друге почаще.
1: Удачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
2: 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
12: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
11: И зачем они нужны?
12: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
11: А почему называется наш лецитин?
12: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
13: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
1: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей – особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав. Хотел бы передать привет всем своим друзьям, своим родителям, маме, папе, бабушке, дедушке и моему самому любимому брату Артему. Всем желаю хорошего и продуктивного дня и заказываю песню группы «Мираж. Наступает ночь». Спасибо огромное.

Майданов на радио «Дача». Дома, на даче, на природе. Сейчас как раз такое время, когда выбор для отдыха абсолютно любой. Приятно, что капризов погода все выдает меньше и меньше. Это значит, что мы приближаемся к самому жаркому месяцу, июлю. Ура! Ну, жарой нас уже тоже не напугаешь. В июне денечки были знойными. Очень даже, я бы сказал. А значит, можно только пожелать приятного отдыха на любимой волне. Друзья, всем слушателям радиодачи передаю огромный привет. В студии Иван Никитин. Совсем скоро у нас в начале следующего часа начнется программа «Удачный час». Ну, а прямо сейчас наслаждаемся лучшей музыкой.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

там, где есть радиодача.

Группа «Бис» на радио «Дача». То поем «Катя, возьми телефон», то теперь «Катя, не плачь». Это что же за царевна Несмеяна такая, которую нужно постоянно успокаивать? Так и хочется сказать: «Катя, вы там соберитесь, все будет замечательно, просто поверьте, потому что хорошо там, где есть радиодача». Вот и все. Аргументы закончились, и в принципе этого достаточно, поверьте мне. Всем хорошо, и вам тоже будет замечательно. Специально для Кати и ее подруг, чтобы она не расстраивалась ни в коем случае, и своих подруг тоже не расстраивала, следующий хит поет Дмитрий Колдун буквально через пару минут.

0: минутах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А у вас в саду есть декоративные кустарники? Чтобы они радовали пышным цветением и пестрой листвой, им нужно помогать. Прекрасным помощником является инновационная разработка пробиогранулы для декоративных кустарников. Это мягкое удобрение пролонгированного действия, обеспечивающее растение питательными веществами на весь сезон. Достоинства пробиогранул. Безопасны для корней и почвенной микрофлоры, содержат микроорганизмы-добытчики питательных веществ и гуматы для защиты от стрессов и улучшения почвы. А вот специально для гортензии, рододендронов, голубики и других кислотолюбивых кустарников есть пробиогранулы с подкисляющим эффектом, которые поддерживают необходимый уровень pH для этих растений. Любители хвойных кустарников и деревьев, обратите внимание на пробиогранулы хвойные со специально сбалансированным составом для таких растений. Любые пробиогранулы нужно вносить как в посадочную яму, так и в качестве подкормки в приствольный круг, заделывая почву с последующим поливом. Это можно делать в любое время года, не поздно даже сейчас. Друзья, не забывайте про удивительно эффективные биопрепараты кормилица микориза и 33 богатыря. Их нужно вносить под все культуры в саду. Овощные, плодовые, декоративные и хвойные растения. Это можно делать в любое время года и в июне совсем не поздно. Вы получите потрясающий эффект по декоративным свойствам любых кустарников, а у плодовых кустарников повысите урожайность. Также замечательно действуют они и на все овощные и ягодные культуры. Также помните и о регулярных обработках фитоспорином и гуми для профилактики болезней и защиты растений от стрессов. Так вы вырастите еду плюс 800% пользы, то есть каждый витамин и минерал повысится до 40%. В сумме по 20 нутриентам получится до 800% пользы для здоровья и долголетия. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башинком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белым

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется наш лецитин?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Москвы. Хочу передать привет всем моим родственникам, папе Роману и маме Маргарите. Я их очень люблю и хочу заказать песню «Зиверт и Мод». Паруса.

0: полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Удача. Удачный час.
1: Друзья, все совершенно верно. Это «Радио Дача». Мы начинаем программу «Удачный час». Ваши приветы и поздравления буду читать я. Зовут меня Иван Никитин. С удовольствием проведу час вместе с вами. Ну и что же, напомню наши контакты. Друзья, наш московский номер, по которому можно заказать песню и передать привет, 8495-995-2555. Звоните, постараемся принять все звонки. Сообщения присылайте на номер мессенджера «Макс» 8910-004-49-24. Неизменный. И также пишите сообщение в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментарии под постом. И вот вижу, что тут уже появилось первое сообщение. Давайте с него и начнем. Тем более, что сегодня актуальное сообщение к актуальному празднику. Вот так вот. Сегодня же День медика. Вот давайте с этого и начнем. Итак, Тамара прислала сообщение. Здравствуйте, любимая «Радио Дача». И вам тоже здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет в город Сокол любимому мужу Савинскому Вячеславу. И поздравьте его с праздником медицинского работника. Спасибо, что помогаешь людям. Милый, я тебя люблю, ты лучший, пишет Тамара. Друзья, ну, конечно, обойти стороной мы этот праздник не можем, потому как здоровье – это самое ценное в нашей с вами жизни. Поэтому, если среди ваших знакомых, друзей, любимых людей есть медицинские работники, конечно же, им срочно передавайте привет, звоните, обнимайте, если не находится рядом. Это самое важное. Друзья, совсем скоро перейдем к большинству ваших сообщений. Пишите. Постараемся как можно больше успеть. Иван Никитин, «Радио Дача». Продолжаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из поселка Тари Новгородского района. Хочу заказать песню от Олега Газна «Ясные дни». Пожелать всем отличного воскресного дня. Передаю привет всем жителям нашего прекрасного поселка. Спасибо, радио «Дача».

Возвращаемся в программу «Удачный час». И вот, друзья, первое сообщение. Светлана написала: «Добрый день, лучшее радио. Ой, как красиво. Сегодня в такой денек захотелось поздравить самую лучшую соседку по даче Воякину Светлану. Светочка, пусть в твоей жизни тебя ждут лишь добрые слова, и сердце никогда от горя не заплачет. И пусть твоя кружится голова от счастья, от любви и от удачи». Ничего себе, я тоже вместе с вами стихами заговорил. Светочка, с днем рождения, моя хорошая, ты лучшая соседка по даче. Ну вот, как мило, как красиво, как приятно. Я уверен, что там еще стих долго мог бы продолжаться. Ксения написала сообщение: «Привет мужу Александру Панову, ну или Панову, и сказать, что я его, скажите, что я его очень люблю». Ну, Ксения, вот лучше вы скажите, потому что голос любимого человека на ушко — это самое лучшее, что может услышать мужчина, а тем более ваш любимый муж. Ну, в любом случае, передаем привет вашему мужу Александру. Юлия написала сообщение: «Привившим вам из СНТ Уварова. Поздравляем с наступившим днем рождения нашу дорогую Ирину Леонидовну и Санину. Желаем счастья, неиссякаемой энергии. Оставайтесь такой же

доброй и отзывчивой. Ну, пусть все будет именно так. Друзья, прямо сейчас подарок для всех перечисленных. Прозвучит в эфире дуэт Николая Баскова и Любови Успенской. И, кстати говоря, с Николаем Басковым мы еще встретимся на юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни». В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе, конечно же, с любимыми звездами в Москве. Итак, 26 сентября на сцене Life Arena увидим еще исполнителя «Шаман», Владимира Преснякова, группу «Комбинацию» и еще более 20 артистов. Это масштабное шоу, конечно же, нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Друзья, оставайтесь с нами, побольше пишите, поменьше грустите, ну и самое главное, слушайте самую душевную музыку.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Дорогой Радио Дача, я хотел сегодня вы поздравить с днем медицинского работника, фельдшера Тамбовского ФАПа, Крапкову Ирину Викторовну. Пожелать ей здоровья, успехов в работе, чтобы она была жизнерадостной, стремилась особо благополучия, чтобы ей хоть все было хорошо, все удавалось, и чтобы был тебе нормальный. И хотелось бы для нее, чтобы прозвучала песня «Ирина Круг, перелетная птица». Спасибо, Радио Дача, вас очень любим и всегда слушаем.

дачный час продолжается. Передать привет можно посредством двух мессенджеров, друзья. Мессенджер Макс 8-910-004-49-24 и сообщение в официальную группу «Радиодача» во ВКонтакте в комментариях под постом. Вот прямо сейчас к ним и перехожу. До Макса, естественно, тоже доберусь. Светлана написала сообщение. Здравствуйте, «Радиодача». Здравствуйте вам тоже. Передавайте приветик всей бригаде НБТ. Вот нужна расшифровочка. Не знаю, что это такое. Бригада НБТ из Суксуна. Пожелайте им хорошего рабочего дня. Ну, просто замечательного рабочего дня. Если еще и медики, то самого лучшего рабочего дня. Спасибо, что вы заботите о нас. Так, Олеся прислала сообщение. Привет моей маме и папе. Сейчас они на даче в Павловском Посаде. Я вас очень люблю. Вот непонятно только кого. Видимо, и радиодача, и меня, и маму, и папу. Ну, прям всеобъемлющая любовь. Олеся, спасибо вам за такое. Так, Алена написала сообщение. Любимая радиодача, передавайте привет моему мужу Айдыну. Поздравляю нас с 11-й годовщиной свадьбы. Вау, сколько смайликов. Спасибо, что ты со мной. Это, видимо, Айдыну. Ну, я думаю, что он придет прям с цветами, с подарками. Счастливо еще и на руках покачает. Ну, Алена, поздравляем вас от всей команды «Радиодача». Приятное событие. 11-я годовщина. Замечательно. Идем дальше. Евгения написала. Поздравляем с 15-летием любимого родного сыночка и брата Германа Баранова. Будь здоров и счастлив. Обязательно поступи в институт. Пусть все за дома исполнится, а сильно не гоняй на байке. Мы тебя любим и во всем поддержим. Мама, папа, сестра, Регина. Вот пока и все.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Я Алексей Чумаков из города Нарфоминска, и у моего троюродного брата сегодня день рождения. Прошу вас поздравить его.

Отлично, проводим день в компании «Радио Дача». Это удачный час, друзья. Да, вы ничего не перепутали. Все именно так. До часу дня по московскому времени он продлится. Итак, сообщение пишите для поздравления медицинских работников и не только. На мессенджер «Макс» 8-910-004-49-24 и отправляйте сообщение в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И вот, как я и обещал, перехожу в мессенджер «Макс». Прямо сейчас отсюда зачитаю несколько интересных сообщений. Дмитрий написал: «Здравствуйте, Радио Дача. Передавайте, пожалуйста, поздравления нашим медикам, терапевту Андрею Руденко, главврачу Александру Бондаренко и ветеринару Юлии Кардашиной». Вот так вот передали. Гордо, красиво, с именами, фамилиями. Пусть у них будет все хорошо. Спасибо, что они делают для нас пациентов. Это уже лично от меня. Так, Олеся прислала сообщение: «Дорогой Радио Дача, передаю привет семье Кашиных, семьям сыновьям Елисею и Савелию, мужу Андрею. Очень их люблю». Ой, замечательно. Семейная идиллия – это прям на вес золота. Замечательно. Идем дальше. Алексей, большой привет моей любимой жене Алине, которая сейчас полит травку на даче. Прости меня, любимая, не обижайся, ты у меня самая чудесная женщина в мире. Ой, ну слушайте, от таких сообщений я думаю, что самая любимая женщина обязательно растает. Ну, Алексей, ну, если что-то сделали не так, ну, исправьтесь. Мы, мужчины, прекрасно знаем, как это сделать красиво. Идем дальше. Светлана прислала сообщение: «Я сейчас на даче в Солнечногорске. Слушаю любимое радио «Дача». Хочу поздравить всех коллег станции скорой помощи имени Пучкова Москвы, особенно оперативному отделу, где я работаю 39 лет. Передать привет всем. Хочу пожелать удачи в нашем нелегком труде». Ну вот и для всех песня.

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Дорогое радио «Дача», меня зовут Лилия, город Пушкино. Я хочу передать песенный привет моим друзьям, которые находятся в пансионате «Времена года». Это Филкин Николай Анатольевич, Журавлев Александр Васильевич, Володя, Виктор, Фирус Умаров и Андрей Кириченко. Прошу поставить песню для них Владимира Маркина «Белая черемуха». Хорошего дня, настроения, здоровья, всего самого хорошего.

Потрясающий хит от Владимира Маркина. И возвращаемся в программу «Удачный час». Сразу же к вашим сообщениям. Валентина, Пермский край, прислала сообщение «Радио Дача». Позвольте поздравить наших детей Сергея и Екатерину Бузмаковых. Или Бузмаковых, уж простите. С днем свадьбы и нашу внученьку Татьяну Шабурову. С днем медицинского работника. Всем родным огромный привет. Всех люблю. Ну вот, поздравляем. И со свадьбой, и с днем медработника, друзья, со всеми невероятными событиями поздравляем. Замечательно, идем дальше. Ольга, передаю привет Козловым, Насте, Игорю и Вике. Очень вас люблю и буду очень сильно скучать. А вот почему не написала? Приезжайте к нам в гости в Череповец. А, ну вот теперь понятно, приезжали, хорошее впечатление оставили, сердечко задрожало и теперь не хочет отпускать. Ну, понимаю, ну пусть приезжают действительно, зовите почаще, вот и все. Милена прислала просто 100 тысяч сообщений. Милена, пожалуйста, не нужно, остановитесь. Мы и так бы ваши сообщения заметили. Передайте, пожалуйста, привет моей бабушке, пишет она. Махмутове, Махмутовой, наверное. Венере Габдуловне. Пожелайте ей удачи и хорошего дня. Куча смайликов и сердечек. Ну, передаем. Бабушка, это, конечно, святое. Поэтому пусть у Венеры Габдуловны будет все просто замечательно. Здоровья, конечно, побольше. Чего же еще? Будь здоровья, как говорят бабушки и дедушки. Все будет. Друзья, дальше сделаем небольшую паузу и вернемся в самую лучшую в мире программу «Удачный час».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. С уважением к вам, Шихи Женя, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет дорогому человечку, Саденькой Лене Логиновой. Передаю привет Саше Юле. Всего им самого хорошего тоже желаю. И давайте послушаем песню «Пусть из будущего метка». Большое спасибо. Радио «Дача».

продолжаем программу «Удачный час». Передать свой привет, свое пожелание можно на номер мессенджера МАКС 8-910-004-49-24. Так он называется. И пишите сообщение в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте. В комментариях под постом. Ну и вот и переходим сейчас как раз во ВКонтакт. ВКонтакте почитаем ваше сообщение. Вот так вот. Наталья из Челябинска написала: «Добрый день, «Радиодача». С днем медика, всех работников города Челябинска, города Кыштыма. Отдельно Валерию Валерию Владимировну Саевец поздравляет с днем медика. Ручки у всех золотые, всех вам благ, с праздником. И куча алых роз. Это я сейчас от себя не придумываю. Вам действительно кучу алых роз отправили. Можете сами посмотреть. Так, поздравляем. Да, действительно. Анастасия из города Красноярска написала: «Поздравьте, пожалуйста, мою мамулю с днем рождения. Ирину Кузнецову. Поставьте ей песню с днем рождения». Вот такие песни у нас обязательно прозвучат совсем скоро. Оставайтесь, обязательно услышите, не обманываю. Так, Ксения написала: «Я хочу передать привет из Москвы своим родителям Светлане и Евгению, а также моей младшей сестре Елизавете. Хочу поздравить мою маму Светлану с днем медика, пожелать ей счастья, здоровья и быть счастливой». Но с такой-то дочкой, с таким-то папой Евгением, я думаю, что маме просто суждено быть навечно счастливым человеком. И всем вам тоже. Друзья, спасибо, что пишете, но и самое главное, будьте счастливыми, как вот в последнем сообщении сказано. Будьте счастливыми, ну и самое главное, давайте уже послушаем, что же там споет нам король поп-музыки.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Я Елена, звоню из города Дятьково. У меня сегодня день рождения. Поставьте, пожалуйста, для меня песню «На ваш вкус».

0: желание лучше и не скажешь, только сейчас прозвучало в песне. Хотели песню про день рождения, вот получили. Пожалуйста, друзья, как и обещали. Но это не единственная песня про день рождения, которая у нас прозвучит в ближайшее время. Так что оставайтесь с нами. Мария написала сообщение. Привет, любимая радиодача. Любимая радиодача, все правильно. Мы вас слушаем постоянно. Хочу передать привет любимому мужу Владимиру от жены Марии. Мы из города Иваново и сейчас трудимся на даче. Для позитива хочу заказать песню для мужа. Ну, замечательно, прозвучит совсем скоро. Дождитесь. Ну, а вам, конечно же, всех сил. Хотел сказать всех благ. Нет, всех сил вам на радио, на даче. Вот так, от радиодачи. Так, Анна прислала сообщение. Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником. Лечите нас хорошо и передавайте привет своему мужу. Варю ему вкусный борщик. Пусть не задерживается на обед. Ну, действительно, зачем вы сейчас вообще, Анна, об этом сказали? Прям мне тоже есть захотело, аж в животе заурчало. Дальше идем. Нина, Нижний Новгород. Вот так вот. Дорогое радиодача. Поставьте самую красивую песню для медработников огромного медицинского центра. Больницы номер 13 на автозаводе. Обязательно поставим, друзья. Ну и, в общем-то, это было заключительное сообщение на этот момент. Обязательно, друзья, поздравляем всех медицинских работников. Все сообщения не объять, но постарался как можно больше. Друзья, конечно, обязательно поздравляйте медицинских работников и не забывайте, что у нас есть еще рубрика «Удачный момент», которая выходит в конце каждого часа, поэтому если вдруг что, звоните, обязательно поздравим. Всем пока, услышимся в новом часе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
1: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
1: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
11: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
10: И зачем они нужны?
11: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
10: А почему называется «наш лецитин»?
11: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
12: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
13: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
14: Удачный час.
15: Здравствуйте, радиодача. Я Васева Татьяна Петровна. Проживаю в Челябинской области, город Аша. Хочу поздравить сегодня свою правнучку Шаронову Дарью Сергеевну. И пожелать ей здоровья, счастья, всех благ. И пусть остается всегда умничкой. И к моему поздравлению присоединяются все родные и близкие. И хочу для них, чтобы прозвучала хорошая песня «С днем рождения,

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Основу. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Нана».

Ксюша на Радио Дача. Так и договоримся. Объединим два праздника в один. Про День медика не слышал уже только тот, кто не слушает Радио Дача, а таких, как мы знаем, нет. А вот про День народных художественных промыслов в России, вот о таком мы еще не говорили. Так что, друзья, если у вас ручки золотые, и вы что-нибудь ими делаете, например, рисуете, например, делаете даже матрешки собственными руками, или просто расписываете их, ну как просто, просто, да не просто, я вот, например, не умею, то, друзья, поздравляем вас с этим праздником, поэтому отмечаем сразу же два праздника в это воскресенье. С вами по-прежнему Иван Никитин, это Радио Дача, оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача».
1: Девочки, он занят добровольно.
0: Да, друзья, любимых песен много, которые ласкают наш слух приятными словами. Многие из них, кстати говоря, скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. Близится долгожданное шоу «Фестиваль удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе. Вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Григория Лепса, Михаила Шуфутинского, Султана Лагучева и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Группа «Ласковый май» на радиодаче. По-моему, любви все сезоны покорны. Тут можно особенно не загадывать, поскольку мы все с вами знаем, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. А в топ-3 самых популярных занятий летом у всего человечества входят туризм, прогулки, путешествия – это третье место. Спортивные игры на свежем воздухе – это второе. И на первом месте, конечно же, я думаю, все догадались, купание и водные развлечения. А вот чем лучше всего заняться под следующий хит, решайте сами, но послушаем, друзья, прекрасную песню девушки простой по имени Юлия Михальчик.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
13: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
14: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
15: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
17: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
16: И зачем они нужны?
17: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
16: А почему называется наш лецитин?
17: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
18: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
19: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
20: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
21: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
20: Григорий Лепс.
22: Самый лучший день заходил вчера.
21: Полина Гагарина.
20: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я из Пензенской области. Хочу передать привет своему мужу Евгению и поставить для него песню «Любимый человек». Женя, люблю тебя очень сильно и жду домой поскорее. Спасибо, радио «Дача».

Лариса Света на радио «Дача». Ох уж эти женские слезы, всемогущие, я бы сказал, женские слезы. Интересно, есть на свете хотя бы один мужчина, который может спокойно на них смотреть без всякого желания помочь? Думаю, таких мужчин не существует, но главное, чтобы слезы не были актерским талантом той самой дамы. Иначе на второй, ну максимум третий раз уже не подействуют. Всем желаю искренних глаз напротив. У микрофона Иван Никитин. Это «Радио Дача».

Такова. Великолепная певица на радио «Дача». Друзья, в каждой ноте песни веет о лете, и тут тебе и цветы, и веночек, и березовый сок, и тропинка в лесу густом. Все, беру родных и еду на природу. И удочки не забуду тоже, кстати, да. Друзья, для каждого из нас лето, безусловно, что-то свое родное, но вот поближе к воде, в жаркое время мы любим бывать все. Именно поэтому в «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом» и нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем небольшую анкету, загружаем фото с отдыха и пишем рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.

0: Антонов на радио «Дача». Ну, всегда с восхищением, всегда с удовольствием слушаем музыку этого великолепного исполнителя. Под крышу дома своего отправлюсь примерно через час, но, к счастью, есть еще время зарядиться хорошей музыкой на все воскресенье. С вами в студии радио «Дача» Иван Никитин. Рад приветствовать всех, кто только что настроился на волну самого душевного радио. Ну, а те, кто с нами уже давно, друзья, вам еще раз солнечный привет. Благо, действительно, солнце светит прямо сейчас к нам в окна, мы даже от него немножечко отстраняемся, чтобы что-нибудь видеть на экранах мониторов. Ну и, конечно же, радуем вас лучшей музыкой из возможных вариантов. Итак, дальше послушаем Дениса Клявера, а еще у нас на очереди песня, не буду говорить, но это подарок. Это подарок, а о подарке заранее не рассказывают. В общем, рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+. Плюс.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Я звоню из Пушкарского, поселок Буганак, Белорецкий район. Зовут меня Ирина. Хочу передать привет своей мамочке Светлане Шершицкой, дочери Софии, сестре Наташе. Я очень их очень-очень люблю. И

Год прошел с тех пор, как мы расстались, но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались

песня 2002 года. И вот какие музыкальные события происходили в то время. На Первом канале стартовал проект «Фабрика звезд». Реалити стало настоящим прорывом. За будущими звездами в их доме следила вся страна. Победа дуэта «Смэш» на вокальном конкурсе «Новая волна». Напомню, участниками дуэта являлись Сергей Лазарев и Влад Топалов, которые по-прежнему остаются популярными. Также в 2002 вышли такие суперхиты, как «Безнадега.ру» группы «Иванушки Интернешнл» и «Он тебя целует» группы «Руки вверх». Ну а любовная драма «Ждет тебя, грузин» в исполнении Сосо Павлиашвили рассказывает о том, что любящим сердцам визы не нужны. Кстати, позже, в 2003 году, действительно визовый режим между Россией и Грузией отменили, что и стало сбывшейся надеждой исполнителя. Это программа «Песня года» на радио «Дача», в студии Иван Никитин.

ансамбль «Стебры» на радио «Дача». Песня 2001 года. Поговорим о музыкальных событиях в том году. Итак, вышел дебютный альбом группы «Тату» 2200 по встречной. Так он назывался, с невероятно популярной и по сей день песней «Я сошла с ума». В том же году в спорткомплексе «Олимпийский» прошел первый в России концерт эпатажного, зарубежного рок-исполнителя Мэрилина Мэнсона. Невероятное шоу поклонникам запомнилось множеством костюмов, конфетти в зале и акробатикой под куполом арены. Также в 2001 группа «Виагра» выпустила песню «Попытка номер 5», которая мгновенно разошлась на цитаты и стала одним из главных хитов группы и хитом всех караоке-вечеринок. А песня «Олеся» в исполнении ансамбля «Стебры» имеет и официальное название «Девушка из Полесья». Причем сначала песню хотели отдать песнярам, но у них уже была своя песня «Олеся».

0: Маша Распутина на радиодаче. Песня 2001 года. И вот они, музыкальные события того времени. В 91 году засняли, засияли на сцене такие артисты, как Богдан Титомир с песней «Делай как я». Исполнитель покинул группу «Кармен» и запустил в то время сольную карьеру. В том же году вышел популярный хит «Бухгалтер» группы «Комбинация», который стал чуть ли не гимном для всех людей этой профессии. Ну а на песне года 1991 работа Ирины Аллегровой «Странник» стала одной из главных ее сольных побед того времени и принесла певице широкую известность. Ну а хит «Черное море», «Белый Мерседес», который мы только что послушали в исполнении Маши Распутиной, как и прежде, полон иронии, юмора и ностальгии по лихим 90-м. «Мерседес» тогда был символом статуса, а «Черное море» и «Одесса» задавали курортный колорит. На этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Друзья, далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Это «Радиодача». Всем самого лучшего воскресенья. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радиодача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радиодача». Спонсор рубрики АО «Суточно». «Радиодача».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача».

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
0: Радио «Дача».
2: Песня года 2025.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Желтов Игорь. Я из Сызрани. Поздравляю мою жену с нашим юбилеем. 8 лет на местной жизни. И желаю здоровья, счастья, любви. Быть любимой всегда мной. Ставлю для нее песню Андрея Бандера. Спасибо, Радио «Дача». Умоляю.

Вновь тема любви в нашем эфире, которая все так же актуальна и будет так всегда. Песня группы «Дискотека Авария» для всех, кто слушает радио «Удача». Для тех, кто только учится любить, ну и для тех, кто давно обрел свое счастье. Мы всем желаем удачного вечера и еще всем хорошей летней погоды. С нами выходные, пока что еще дачный сезон. Период, когда многие в субботу и воскресенье уезжают на свои дачи. Мы желаем всем легкой работы на участке, также приятного отдыха. Ну и через короткую паузу для вас в качестве музыкальной поддержки хиты Влада Сташевского, Вован и Анны Семенович, Иракли и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».

Неважно, сколько нам лет, мы всегда остаемся детьми в глазах своих мам, а они, в свою очередь, всегда будут переживать, любить и, конечно же, иногда не знать всего, что происходит в нашей жизни. Ну, надеюсь, вам известно, что на радиодаче стартовала акция «Лето сюрпризом». Загружайте свое любимое летнее фото, рассказывайте его историю и получайте шикарные призы, а также билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Дейси Повали, Юлии Михальчик и не только.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А у вас в саду есть декоративные кустарники? Чтобы они радовали пышным цветением и пестрой листвой, им нужно помогать. Прекрасным помощником является инновационная разработка пробиогранулы для декоративных кустарников. Это мягкое удобрение пролонгированного действия, обеспечивающее растение питательными веществами на весь сезон. Достоинство пробиогранул. Безопасны для корней и почвенной микрофлоры, содержат микроорганизмы-добытчики питательных веществ и гуматы для защиты от стрессов и улучшения почвы. А вот специально для гортензии, ротодендронов, голубики и других кислотолюбивых кустарников есть пробиогранулы с подкисляющим эффектом, которые поддерживают необходимый уровень pH для этих растений. Любители хвойных кустарников и деревьев, обратите внимание на пробиогранулы хвойные со специально сбалансированным составом для таких растений. Любые пробиогранулы нужно вносить как в посадочную яму, так и в качестве подкормки в приствольный круг, заделывая почву с последующим поливом. Это можно делать в любое время года, не поздно даже сейчас. Друзья, не забывайте про удивительно эффективные биопрепараты кормилица микориза и 33 богатыря. Их нужно вносить под все культуры в саду. Овощные, плодовые, декоративные и хвойные растения. Это можно делать в любое время года и в июне совсем не поздно. Вы получите потрясающий эффект по декоративным свойствам любых кустарников, а у плодовых кустарников повысите урожайность. Также замечательно действуют они и на все овощные и ягодные культуры. Также помните и о регулярном обработках фитоспорином и гуми для профилактики болезней и защиты растений от стрессов. Так вы вырастите еду плюс 800% пользы, то есть каждый витамин и минерал повысится до 40%. В сумме по 20 нутриентам получится до 800% пользы для здоровья и долголетия. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башинком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: объявление. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Оленик Александр из Ставропольского края. Хочу поздравить сына с днем рождения. Его зовут Юра. Желаю тебе здоровья, здоровья, счастья и благополучия долгой и счастливой жизни семейной. Юра, не забывай своего отца, а то давно не звонил ты мне. Песню заказывал Леонида Агутина «Отец». Спасибо, радио «Дача». Желаю вам удачи.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

песен проводим этот вечер. На радио «Дача» с нами лето, дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы, на участке и не только. Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу успеем послушать хит «Лолиты» в эфире «Радио Дача».

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Марины, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Как бороться с тлей на розах и при этом не навредить цветам? Я думаю, этот вопрос актуален не только для роз, но и для довольно широкого перечня культур. Давайте для начала познакомимся с этим вредителем. Итак, тля бывает разная, только в России описано более 500 видов, и многие являются злостными вредителями. Эти насекомые очень быстро размножаются, причем в благоприятных условиях цикл размножения значительно укорачивается, когда тепло и сыро, да еще и питания достаточно. Соответственно, первое, что мы можем сделать, прорядить посадки, чтобы не было зон застоя влажного воздуха. По сути, улучшаем вентиляцию в зоне обитания тли. Разумеется, этого недостаточно. Далее подключается химия. Радует то, что спектр действующих веществ против тли довольно большой, только вот одной обработкой обойтись не получится. Некоторые стадии развития, например, яйцо, практически неуязвимы, и если в момент обработки таких было много, то чуть позже колония быстро восстановит свою популяцию. Именно поэтому важна кратная обработка, обычно 2-3 раза. Для контактных препаратов требуется не менее 3 обработок с интервалом 4-5 дней. Системные же препараты работают дольше и часто хватает 2 обработки с промежутком в 10-14 дней. Но есть еще один нюанс, из-за которого мы часто терпим неудачу в нашей борьбе. Дело в том, что тля может вырабатывать резистентность к нашей химии, то есть некоторые яды ее не берут. Чтобы такого не происходило, рекомендуется использовать несколько действующих веществ поочередно. Только важно не название марки менять, а смотреть именно на действующее вещество. Оно всегда указано на упаковке. Тогда эффект будет лучше. Для закрытого грунта есть еще один способ – энтомофаги, то есть насекомые-хищники, которые питаются тлей, те же божьи коровки. Такие помощники тоже есть в продаже. Ну и последнее – биопрепараты. Они тоже помогают в борьбе, хотя и менее эффективны. Зато отлично подходит для профилактики. Просто время от времени обрабатываем все посадки, чтобы не допустить взрывного роста популяции вредителей. Что же касается вреда растениям, то тут действует простое правило – не проводить обработки под палящим солнцем. С вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.

Мы тоже с вами часто уезжаем, например, на своей даче или в гости к друзьям. Также сейчас сезон отпусков, дома точно сидеть не хочется. Ну а покупки и чувства, этого у нас хватает круглый год. Также и с яркими хитами нашего эфира. В любое время года и погоду для вас самые любимые. Уже скоро послушаем песни Николая Баскова, группы «Чили», Алены Апиной и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны. Всем желаем приятного вечера.

0: много чем можно заняться в летний сезон. В это время проводятся различные музыкальные и творческие события. Также можно посещать зоопарки, ботанические сады. Это одновременно прогулка на свежем воздухе и образовательное мини-путешествие. А еще теплые ночи. Отличное время, чтобы насладиться звездным небом. Всем желаем прекрасного летнего отдыха, ну и легкого завершения выходных. Хотя, мне кажется, еще рано о финале отдыха. С нами еще целый вечер воскресенья. И уже в следующем часе для вас программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: И тогда заперёт нас в
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКР, 105-774-68-40-95.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Юлианна Караулова.
6: Отпетые мошенники.
9: Люби меня, люби.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Мария, я из Красноярска. Я хочу передать привет своей лучшей подруге Анастасии. Тебя очень сильно люблю, ты на меня не злись. Я посвящаю тебе эту замечательную песенку в исполнении группы «Блестящие». Спасибо, любимая.

0: Ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Удача. Удачный час.
3: И мы приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Максим поздравляет с днем рождения свою сестру Носову Татьяну. Желает ей большого счастья, успехов в работе, крепкого здоровья. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками, приятными сюрпризами, а также успешного отпуска. И в качестве музыкального подарка песня Димы Билана в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем. Но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Передаю привет своим сестрам Ольге и Любе, сыну Сереже, маме. Всех люблю, всех целую. И дарю песню в исполнении Кати Лей. Спасибо, радио «Дача».

город электроугли Московской области, СНТ «Березка». Сегодня празднует юбилей, 25 лет сыну, внуку Евгению Ярастову. И день рождения мамы и бабушки Ярастовой Софьи Александровны. Пожелание им счастья, здоровья и благополучия. Людмила передает привет самой себе. В жизни всякое бывает. Настроение средненькое. Привет детям. Хочется супер настроение. Весь день на огороде. Всем всего хорошего. И привет любимой маме Леночке, бабушке Тамаре и кошке Люсе из деревни Агафониха Тверской области. Чуть позже мы вернемся к другим вашим сообщениям. Ну а сейчас послушаем песню Артема Качера в эфире «Радиодача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я звоню из города Киров, Калужской области. Меня зовут Марина Алексеевна. Хочу поздравить нашу крестницу Юлию Федорову с днем рождения. Пожелать счастья, здоровья, любви. Мы очень, Юлечка, тебя любим. И заказать ей песню Ирины Агровой с днем рождения. Спасибо, «Радио».

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Я звоню из Саратовской области. Меня зовут Ушкалов Дмитрий Анатольевич. Я хочу поставить песню для своих братьев. «Шаман Душан нараспашку». Мои братья зовут Андрей, Саша. Желаю хорошего дня. Спасибо, «Радио Дача».

0: Сказочный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте» и отправляете в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Наталья передает привет своей любимой семье, дочке Милене, маме Марине, мужу Андрею. Отдыхают на даче в городе Дубна. Всем хорошего настроения, прекрасного воскресного вечера. От Оксаны огромный привет своим девочкам, Дарье, Аннушке. Желает сил вам. Уже скоро закончите полоть капусту. Я вас верю и люблю, ваша мама. Владимир передает привет своему другу Евгению, который переехал из Золотого кольца России, города Ярославля, в республику Коми, город Сыктывкар. Спасибо за дружбу. И Тамара шлет большой привет любимому мужу Савинскому Вячеславу в город Сокол и поздравляет его с Днем медицинского работника. Спасибо тебе за то, что ты есть.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Елена. Хочу передать всем привет нашу Маринку. Всем желаю приятного вечера. И хочу заказать песню Натали. Спасибо, радио «Дача».

Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». От Тактаевых привет городу Волжску. На даче сейчас слушаем любимую музыку. К нам приехали гости из Санкт-Петербурга, Забегаловы. Из Людиного привет Андроповым, младшим и старшим, супругу Олегу. И поздравляю с Днем Медика свою родную любимую сестричку Наталью. Отдыхаем на любимой даче и слушаем любимое «Радио Дача». Мария передает огромный привет своему супругу Сереженьке Кладову. Очень любит его. И от Василия сообщение. Он поздравляет свою сестру Коваленко Ирину с днем рождения. Желает крепкого здоровья, безграничного счастья. Ты всегда была для меня не только сестрой, но и лучшим другом, с которым можно разделить и радости, и горести. Пусть каждый день будет наполнен только улыбками. И для хорошего настроения любимая песня Валерия Сюткина в эфире «Радио Дача».

0: конечно же, вы.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
3: Здравствуйте, «Радио Дача». Мой звонок с Урала, из села Корсы Троицкого района. Меня зовут Игнатьикова Антонина. Сегодня день рождения у Инюк Сергея Владимировича. Он очень добрый, внимательный, всегда всем спешит помочь. И мы, вся наша большая семья Игнатьиковых, поздравляем его с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, оптимизма и исполнения всех его желаний. И пусть подарком прозвучит песня «Песни на кассете». А вам, «Радио Дача», очень большое спасибо. Песни на...

0: Точный час.
1: И вновь к вашим сообщениям. Поздравляет братика Чернышова Сергея с днем рождения. Здоровья ему, счастья, всего самого наилучшего. Очень любит, уважает семья Власовых из Рязани. Привет любимой маме от дочери Юли из Благовещенска Амурской области. Андрей поздравляет подстанцию скорой помощи Мытищи и ЦРБ с профессиональным праздником. Ребята, успехов в работе, здоровья и отдельный привет медицине катастроф Московской области. С праздником! Наталья передает привет своим соседям Чубуковым. Провожают своего папу на работу, мягкой посадки родной, чистого и спокойного неба. Аленка, Максим и жена Наташа. Алексей поздравляет всех медиков с праздником медицинского работника. И Максим поздравляет дочь Анну с 8-летием. Желает ей здоровья и счастья.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здрасте, радио «Дача». Это вам звонит из Курска Алёхина Галина. Я хочу, чтобы передали песню, любую какую-нибудь хорошую, для моих детей. Для Анжели и Лёви. Пожелаю им здоровья. Они у меня очень хорошие дети. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Евгения передает привет своему мужу Бублику. Спасибо, что он есть в жизни. Очень любит его. Привет, Асантая, Надежда, город Вольск и всем, кто трудится в данный момент. От Людмилы и Марии. Нина шлет привет своей любимой маме Марине. Валентина, поздравляю с днем медицинского работника, сотрудников Пильнинской районной больницы Нижегородской области. Всем здоровья желает и отличного настроения. Максим шлет привет в СНТ Ландыш вблизи города Электрогорск. Поздравляет с днем рождения своего папу Алексея Цветкова и передает привет своей жене Виктории, бабушке Али, Люде, Юле и Сане. И, конечно, коту Паше. И Евгений поздравляет с днем рождения Осыпину Елену. Желает, чтобы в жизни все складывалось так, как хочется, добиваться высоких целей и идти к своей мечте. А в качестве музыкального подарка любимая песня Андрея Державина. В эфире «Радио Дача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Анна, я из города Симферополь. Хочу передать привет своим коллегам бухгалтерии Крымской железной дороги, коллегам Татьяне, Алене, Светлане. Поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Булановой «Один день без тебя». Огромное спасибо, радио, удачи.

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Елена поздравляет с днем медицинского работника, самую прекрасную медсестру города Череповца, Абрамову Анастасию Алексеевну. Ты украшение этой профессии, самое доброе и отзывчивое. Оставайся такой же неравнодушной. Также поздравляет Цветкову Юлию Сергеевну. Вы лучший терапевт в нашем городе. Ваш пациент Елена по совместительству мама Лена. Люблю вас, девочки. От Екатерины привет из города Воткинска, любимому мужу Сергею, который планирует собирать жимолость. Здравствуйте, радио «Дача». Мы с девочками сидим на даче, едим плов, пьем чай, наслаждаемся летом. Привет своей маме Марии Харитоновне, Анне Харитоновне, тете Нине, а также всем своим соседям. Поздравляем всех с Днем медика. Спасибо большое за ваш труд и сердечность. Светлана из Жинина Московской области. И привет Галине Анатольевне, Галине Михайловне и Даше. Всем хорошего вечера. Желает Валентина, Пермский край.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
3: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Это радио «Дача». Удачный час.
9: Звоните.
8: Телефон в Москве 8495-995-2555.
10: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Травоскола. Меня зовут Ирина. Хочу поздравить своего мужа, Катеринова Андрея, с успешным завершением рабочего дня. И здоровья ему хочу пожелать, и сил. И для него песни Евгения Григорьева «Спасибо, радио «Дача».
11: Я

Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Анна. Звоню из города Астрахань. Хочу поздравить с днем рождения внучатую племянницу Анастасию Морозову. Умницу, красавицу, здоровья, отличного успеха в учебе. Будь счастлива и любима. Подарок заказываю, песню Люси Чулотиной. Спасибо, до свидания.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Вечера на радио «Дача».

делить можно все что угодно и каждую неделю на рабочие выходные дни. Летний сезон на пасмурные, солнечные, теплые недели. А еще, конечно, по ночам свою постель с любимой второй половиной, что, собственно, многие делают. Также своим близким, родным можно адресовать горячий привет в нашем эфире уже в любое время. В финале часа рубрика «Удачный момент». Если сейчас вы вместе, звоните по телефону 8-495-995-2555. Ну и мы также с вами и через короткую паузу слушаем песни Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, группы «Город 312» и многие другие в эфире «Радио Дача».

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Последний полет в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena. Помимо Михаила Шуфутинского еще увидим Полину Гагарину, Владимира Преснякова, группу «Город 312» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Ярослава Сумишевского, Шуры и не только.

0: И вот уже ни в одной песне душевные переживания и сердечные раны пытаемся переложить на белую черемуху, что, конечно, удобно, не себя же винить любимых. А вообще хочется пожелать вам, наши слушатели, чтобы было поменьше тревог и огорчений, особенно летом в разгар дачного сезона. Только приятные события и любимые хиты в нашем эфире. На очереди песни Ирины Аллегровой, Стаса Михайлова, Славы и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: И тогда заперёт нас
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
12: Полина Гагарина.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет Ефимовой Наталье Игоревне из Лубаевского района Вологодской области. И хочу для нее поставить песню «Дискотеки авария». Спасибо большое, радио «Дача». Всем удачного вечера.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Кавказ».

прекрасная песня Юлии Савичевой в продолжении часа на радио «Дача», которая не перестает удивлять своих поклонников и зрителей концертов. Да, речь про кардинальную смену имиджа и репертуара. Юлия Савичева накануне появилась на музыкальном фестивале в Екатеринбурге и буквально шокировала присутствующих. Все-то зрители, кто не в курсе, ожидал трогательные нежные песни, романтику и все в этом духе. А тут настоящий рок, техника гроулинг, ну, простыми словами, рык вместо привычного вокала. Но, кстати, многим даже понравилось, потому что это настоящие эмоции и драйв. Хотя для настоящих поклонников Юлии Савичевой в этом нет ничего удивительного. Вот теперь и вы об этом знаете. А еще о том, что через короткую паузу на радио «Дача» хиты Дмитрия Маликова, Аллы Рид и многие другие.

желание и в нашей истории имеет место быть. Например, всем слушателям мы желаем прекрасного и нескучного летнего отдыха. И даже если у кого-то продолжает идти дождь, пусть он всем дачникам поможет вырастить самый лучший урожай. Пусть ваши растения впитают всю необходимую влагу и порадуют вас отличным результатом. Ну, как минимум, сейчас из списка дел на участке можно смело убирать полив грядок. А лучше добавить «Послушать любимые хиты в нашем эфире». Уже скоро для вас песни группы «Блестящие», ансамбля «Песняры», Натальи Гордиенко и многие другие.

0: Прекрасные яркие хиты в эфире «Радио Дача». А между тем, сегодня в России самый длинный день в году. После летнего солнцестояния день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия. Сегодняшняя ночь станет самой короткой. Темно будет всего 6 часов 27 минут. Но, думаю, этого точно многим хватит, чтобы выспаться и начать новую рабочую неделю с утра пораньше. Но не торопимся прощаться с вечером. Он продолжается, и через короткую паузу его скрасят хиты Валерии, Стаса Пьехи, группы «Иванушки Интернешнл», Татьяны Булановой и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Талу Евгений. Я из города Ханты-Мансийск. Передаю большой привет Куклаеву Сулейману. Хотелось бы пожелать, чтобы дорога у него была ровная. А песню для настроения заказываю. Спасибо, радио «Дача».

хитом группы «Фабрика». Эту песню помнят и любят до сих пор, как и то время, когда мы пристально наблюдали за жизнью участников проекта «Фабрика звезд». А между тем прошло уже 24 года. А вот в начале лета появилась информация о том, что легендарное музыкальное шоу ждет перезапуск. При этом новый сезон обещает стать совсем не похожим на предыдущие. Новая «Фабрика звезд» будет построена на соревновании двух типов продюсеров. Классических, например, Игоря Матвиенко, Максима Фадеева и продюсеров последнего десятилетия. Ну что ж, будем ждать анонсов, а вот через короткую паузу слушать хиты «Алсу», группы «Винтаж» и многие другие.

только в кино случаются чудеса и финал со счастливым концом. Также среди участников легендарной акции «Лето сюрпризом». 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. А вот сейчас загружайте фотографии своего отдыха. Он может быть разным. Это и встречи с друзьями, и поездки с семьей, и дни рождения близких. На нашем сайте есть специальная страница. Только обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Ольги Бузовой, группы «Чай вдвоем» и не только.

0: я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: прекрасный хит и не менее очаровательная Ирина Дубцова, которая в пятницу была в гостях на радиодаче в звездном шоу «Назад в будущее». Услышали с вами строчки в самой первой песне, которую она написала еще учась в музыкальной школе. Также узнали подробнее о грядущем альбоме и концертном туре. А если кто прослушал, на сайте radiodacha.ru можно найти архив программы. А еще, кстати, в наших соцсетях есть видеоверсия «Звездные встречи». Касаемо нашего эфира и ближайших минут, здесь мы услышим хиты Тейси Павали, группы «Республика», «Паскаля» и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: В панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
4: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Николай Басков.
6: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
7: Боже, какой пустяк. Что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
8: Все нормально. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина, я из города Тольятти. Хочу передать привет моей семье, маме Наташе, папе Саше и сестренке Владе, и всей семье Рябовых. И я вас всех очень люблю. И хочу заказать песню «Забирай меня скорее, увози на 100 морей». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Женские истерики – сильное оружие в любых отношениях. И важно избежать последствий, а лучше вообще не доводить до подобных эмоций. Только положительные. С нами финальные часы выходных. Многие из нас успели, думаю, отдохнуть. Да и дачный сезон с нами, он-то уж, в отличие от выходных, продолжается. Поэтому уверены, в понедельник и во вторник, в любой день можно найти время, чтобы прогуляться и насладиться летом. А еще, чтобы послушать свои любимые песни в нашем эфире. В том числе и в ближайшее время. Через короткую паузу на радио «Дача» хиты Владимира Преснякова, Юлии Михальчик, группа «Студио» и не только.

Владимира Преснякова «Учусь любить» в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Владимира Преснякова еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Сергея Ростова, Евгения Осина и не только.

прекрасно, еще выходные, и желательно, чтобы погода была также на нашей стороне. У нас с вами финальные часы воскресенья, можно подвести небольшой итог. Рассказывайте, как прошли ваши выходные, где провели их, с кем. Ну и своим близким также можно передать привет в рубрике «Удачный момент». Она, как всегда, в финале часа, поэтому звоните в любое время. А мы в ближайшие полчаса послушаем хиты Славы, Егора Крида, группы Демо и других любимых артистов «Радио Удача».

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина. Очень хочется услышать песню «Гадалки». Если можно, поставьте, пожалуйста, для меня и моих близких. И желаю процветания радио любимому.

лучший день может быть абсолютно любым, если его правильно начинать. Что мы с вами и делаем. И плюс летом в хорошую погоду, куда приятнее выходить на улицу и даже отправляться на работу. Всем желаем удачного, легкого понедельника. Ну и финальные минуты воскресенья проводим в компании таких прекрасных песен. Уже скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», Татьяны Булановой, Натали и других любимых артистов «Радио Дача».

Файста Фэмили, их песня «Раз-два» на радио «Дача». Заниматься подсчетом времени – дело привычное, особенно в обратную сторону. Например, когда мы ждем что-то очень важное и долгожданное. Для кого-то это день рождения, ну и, кстати, выходные сюда же, а еще отпуск, ведь летом это вполне актуально. Стоит отметить, свои любимые хиты можно слушать в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. На сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы «Диско-дача» и «Песня года». Ну и, разумеется, возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро продолжат хиты Лолиты, Юрия Антонова, Марины Хлебниковой и не только.

0: нашим ориентиром этим поздним вечером могут слушать на небе звезды. Любители астрономии периодически наслаждаются редкими зрелищами. Например, в прошлом месяце было сближение Луны, Юпитера и Венеры. А вот 12 августа ждем сразу три события в один день. До рассвета выстроить аппарат из нескольких планет. Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун. Днем можно будет также увидеть полное солнечное затмение. А после заката наступит пик метеорного потока Персеиды. Вот можно будет понаблюдать. А слушать уже скоро будем хиты Игоря Саруханова, Александра Маршала, Николая Баскова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: «Удачи в Турцию». Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radioudacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Зульфия. Я звоню вам из гостеприимного Татарстана. Передаю привет своей семье, дочери Алите, Альсие, Лиане, сыну Флориду и моим 9 внукам. Ильнуру, Азали, Таисии, Лии, Леи, Лаиде и Луизе. И еще Роману. Ставлю для них песню группу «Самоцветов». Большое спасибо. Любви.

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. И я не дошел до Вены и Берлина.

полной жизнью наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.